Барович Кэш, плинів стус Кэш. Чиха вода в Секір Ве, чиха вода в Ве. Секір Дитси Барович Кэш, плинів стус Кэш. Диска 2.